0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске оценили ход строительства масштабных коммунальных объектов. В Нягане пенсионер попался на уловки дистанционных мошенников. В Нижневартовске выпустили в ОПЬ партию мальков краснокнижной рыбы. Ханты-Мансийск продолжает совершенствовать коммунальную инфраструктуру. Прямо сейчас подрядчик возводит сразу два масштабных объекта ЖКХ, от которых зависит комфорт тысяч жителей. Ход выполнения работ оценили на выездном совещании профильной команды региона. Серьезные продвижения на стройплощадке, автоматизированной газовой котельной мощностью почти 13 мегаватт. На участке уже установлены все три котла и дымовая труба. Почти готовы фасад и кровля. Строители прокладывают наружные теплосети, монтируют внутренние линии и оборудование. Что касается другого начинания, в микрорайоне Восточный формируется система централизованного водоотведения, которой смогут пользоваться более 2500 горожан. В планах создать и реконструировать 6 канализационно-насосных станций свыше 19 километров сетей. На сегодняшний день практически готова напорная канализация, подготовлен фундамент резервуара-усреднителя, выполняется устройство самотечных линий. Пожилой житель Нягани попался в сети мошенников при попытке дистанционной покупки квадроцикла. Мужчина нашел в сети подходящее объявление, где стоимость техники немного превышала 500 тысяч рублей. При общении с продавцом пенсионеру предложили отправить товар сразу после внесения предоплаты в размере около 130 тысяч. Когда перевод средств состоялся, аферист пропал и перестал выходить на связь. По этому факту возбуждено уголовное дело. Сразу 3000 маленьких обитателей Оби дали шанс на новую жизнь. В Нижневартовске выпустили мальков краснокнижного сибирского осетра. 1000 из них

0: отправили в естественную среду обитания в рамках программы газотранспортного предприятия по восстановлению водных биоресурсов. А остальных подготовили по проекту «Расти осетр» сами горожане. На набережной собрались волонтеры Сибура, представители администрации, школьники, воспитанники детских садов и просто неравнодушные жители. Все они стали частью большой экологической миссии. Мальков, выращенных на Абалакском рыборазводном заводе, перенесли в специальных контейнерах и бережно отправили в реку под контролем экспертов. Как отметили в мэрии, эта акция стала не только вкладом в сохранение редкого вида рыбы, но и настоящим семейным праздником. Для детей устроили игровую зону, площадки для творчества и решения гигантского кроссворда о царь рыбе. За участие ребята получили призы и памятные подарки. И последнее. Югра вновь заявила о себе на федеральном уровне. В Верхней Пышме прошла спартакиада народов России по самбо, где на ковер вышли сильнейшие спортсмены страны. Наш регион достойно представил мастер спорта России международного класса Николай Лукинчук. В напряженной борьбе в весовой категории до 58 килограммов он завоевал бронзовую медаль. Это не просто награда, а результат тысяч часов тренировок, силы духа и отточенной техники. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов. Для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта. Аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения. Источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов. Бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра встречает День знаний. В Ханты-Мансийске оценили ход строительства масштабных коммунальных объектов. В Нягане пенсионер попался на уловки дистанционных мошенников. Сегодня в Югре отметят особый праздник – День знаний. Тысячи школьников вновь сядут за парты, и это событие станет по-настоящему ярким. Всего к 1 сентября югорские муниципалитеты подготовили более 400 торжественных мероприятий, составив отдельные программы. Так, в Ханты-Мансийске стартует всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга». В этом году его посвятили 225-летию со дня рождения автора знаменитого толкового словаря Владимира Даля. Прямо на улицах у прохожих будут проверять знания русского языка, кто блеснет эрудиции, вручат памятные подарки. А жителей Когалыма приглашают на большую ярмарку внешкольного образования. Ребята смогут познакомиться с творческими и спортивными секциями и выбрать занятия по душе на весь предстоящий год. В Нефтеюганске школьники присоединятся к доброй акции «Самолетик будущего». В ее рамках старшие ученики заранее складывают бумажные заготовки и пишут напутственные слова для первоклассников. Ханты-Мансийск продолжает совершенствовать коммунальную инфраструктуру. Прямо сейчас подрядчик возводит сразу два масштабных объекта ЖКХ, от которых зависит комфорт тысяч жителей. Ход выполнения работ оценили на выездном совещании профильной команды региона. Так, серьезные продвижения на стройплощадке автоматизированной газовой котельной мощностью 12,6 мегаватт. На участке уже установлены все три котла и дымовая труба, почти готовы фасады кровли. Строители прокладывают наружные теплосети, монтируют внутренние линии и оборудование. Что касается другого начинания, в микрорайоне Восточный формируется система централизованного водоотведения, которой смогут пользоваться более 2500 горожан. В планах создать и реконструировать 6 канализационно-насосных станций и свыше 19 километров сетей. На сегодняшний день практически готова напорная канализация, подготовлен фундамент резервуара-усреднителя, выполняется устройство самотечных линий. Пожилой житель Нягани попался в сети мошенников при попытке дистанционной покупки квадроцикла. Мужчина нашел в интернете подходящее объявление, где стоимость техники немного превышала 500 000 рублей. При общении с продавцом пенсионеру предложили отправить товар сразу после внесения предоплаты в размере около 130 тысяч рублей. Когда перевод средств состоялся, аферист перестал выходить на связь. По этому факту возбуждено уголовное дело. И последние жители и гостей Ханты-Мансийска приглашают на 12-й ягодно-грибной фестиваль. Этот праздник дикоросов, традиций и новых открытий развернется 5 сентября на базе Музея природы и человека. Гостей ждут лектории, выставки и экскурсии по новым экотропам. Каждый сможет продегустировать дары югорской природы, поучаствовать в мастер-классах, посетить тематические площадки и приобрести необычные сувениры. Кроме того, в рамках осенней культурной программы работает выставка «Русская свадьба».

0: традиции и обряды. Здесь собраны старинные наряды, головные уборы и праздничная посуда из коллекции Государственного исторического музея. Доступны и другие экспозиции. Охота на смыслы, приуроченная к будущему 200-летию со дня рождения Льва Толстого и золота сарматов из Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Последняя посвящена уникальной коллекции артефактов кочевого народа, жившего в степях Евразии примерно 2500 лет назад. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
8: Будьте внимательнее на дорогах, даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югра встречает День знаний. В Ханты-Мансийске оценили ход строительства масштабных коммунальных объектов. В Нягане пенсионер попался на уловки дистанционных мошенников. Сегодня в Югре отметят особый праздник – День знаний. Тысячи школьников вновь сядут за парты, и это событие станет по-настоящему ярким. Всего к 1 сентября югорские муниципалитеты подготовили более 400 торжественных мероприятий, составив отдельные программы. Так, в Ханты-Мансийске стартует всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга». В этом году его посвятили 225-летию со дня рождения автора знаменитого толкового словаря Владимира Даля. Прямо на улицах у прохожих будут проверять знания русского языка, кто блеснет эрудиции, вручат памятные подарки. А жителей Когалыма приглашают на большую ярмарку внешкольного образования. Ребята смогут познакомиться с творческими и спортивными секциями и выбрать занятия по душе на весь предстоящий год. В Нефтеюганске школьники присоединятся к доброй акции «Самолетик будущего». В ее рамках старшие ученики заранее складывают бумажные заготовки и пишут напутственные слова для первоклассников. Ханты-Мансийск продолжает совершенствовать коммунальную инфраструктуру. Прямо сейчас подрядчик возводит сразу два масштабных объекта ЖКХ, от которых зависит комфорт тысяч жителей. Ход выполнения работ оценили на выездном совещании профильной команды региона. Так, серьезные продвижения на стройплощадке автоматизированной газовой котельной мощностью 12,6 мегаватт. На участке уже установлены все три котла и дымовая труба, почти готовы фасады кровли. Строители прокладывают наружные теплосети, монтируют внутренние линии и оборудование. Что касается другого начинания, в микрорайоне Восточный формируется система централизованного водоотведения, которой смогут пользоваться более 2500 горожан. В планах создать и реконструировать 6 канализационно-насосных станций и свыше 19 километров сетей. На сегодняшний день практически готова напорная канализация, подготовлен фундамент резервуара-усреднителя, выполняется устройство самотечных линий. Пожилой житель Нягани попался в сети мошенников при попытке дистанционной покупки квадроцикла. Мужчина нашел в интернете подходящее объявление, где стоимость техники немного превышала 500 000 рублей. При общении с продавцом пенсионеру предложили отправить товар сразу после внесения предоплаты в размере около 130 тысяч рублей. Когда перевод средств состоялся, аферист перестал выходить на связь. По этому факту возбуждено уголовное дело. И последние жители и гостей Ханты-Мансийска приглашают на 12-й ягодно-грибной фестиваль. Этот праздник дикоросов, традиции и новых открытий развернется 5 сентября на базе Музея природы и человека. Гостей ждут лектории, выставки и экскурсии по новым экотропам. Каждый сможет продегустировать дары югорской природы, поучаствовать в мастер-классах, посетить тематические площадки и приобрести необычные сувениры. Кроме того, в рамках осенней культурной программы работает выставка «Русская свадьба. Традиции и обряды». Здесь собраны старинные наряды, головные уборы и праздничная посуда из коллекции Государственного исторического музея. Доступны и другие экспозиции. Охота на смыслы, приуроченная к будущему 200-летию со дня рождения Льва Толстого и золота сарматов из Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Последняя посвящена уникальной коллекции артефактов кочевого народа, жившего в степях Евразии примерно 2500 лет назад. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Расширение газовой инфраструктуры Югры выходит на новый этап. Сегодня День знаний. В Ханты-Мансийске пройдет 12-й фестиваль дикоросов. Важный шаг в развитии инфраструктуры Югры. В Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча губернатора Руслана Кухарука с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Они обсудили реализацию программы социальной газификации автономного округа. На сегодняшний день с югорчанами уже заключено почти 6 тысяч договоров, 4 тысячи из них выполнены. Например, в 2025 году голубое топливо пришло в поселок Зеленоборск Советского района. А с сегодняшнего дня начнется организация подачи природного газа в Нефтеюганск. Сейчас компания «Газпром» завершает строительно-монтажные работы по межпоселковому газопроводу до границ Пытьяха, а регион обеспечивает связку с городскими сетями. В итоге доступ к ресурсу получат более 169 тысяч югорчан. Отдельное внимание надежности газоснабжения в крупных центрах. В планах до 2030 года техническое перевооружение ГРС-3 БИС в Сургуте. Это позволит увеличить объемы подачи ресурса и подключить новых потребителей. Также стороны договорились проработать модернизацию ГРС-4 и поставки моторного топлива в отдаленные населенные пункты для социальных нужд. Сегодня в Югре отметят особый праздник – День знаний. Тысячи школьников вновь сядут за парты, и это событие станет по-настоящему ярким. Всего к 1 сентября югурские муниципалитеты подготовили более 400 торжественных мероприятий, составив отдельные программы. Так, в Ханты-Мансийске стартует всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга». В этом году его посвятили 225-летию со дня рождения автора знаменитого толкового словаря Владимира Даля. Прямо на улицах у прохожих будут проверять знания русского языка, тем, кто блеснет эрудицией, вручат памятные подарки. А жителей Когалыма приглашают на большую ярмарку внешкольного образования. Ребята смогут познакомиться с творческими и спортивными секциями и выбрать занятия по душе на весь предстоящий год. В Нефтеюганске школьники присоединятся к доброй акции «Самолетик будущего». В ее рамках старшие ученики заранее складывают бумажные заготовки и пишут напутственные слова для первоклассников. Тематическая неделя, посвященная формированию здоровых привычек у подрастающего поколения, стартовала в Югре. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения региона Алексей Молостов отмечает, что основы детского здоровья закладываются в семье через повседневный рацион и бытовые привычки. Дети невольно перенимают модель питания родителей, что часто ведет к ожирению, диабету и другим заболеваниям. В группе риска жирная пища, сладости, фастфуд. Врач предостерегает от досаливания блюд и напоминает о важности полноценного завтрака, который регулирует гормональный фон и предотвращает переедание. Отдельная проблема – курение родителей, делающие детей пассивными курильщиками, а также вейпы, вызывающие стойкое привыкание. Кроме того, чрезмерное увлечение гаджетами ведет к нарушению сна и социальных навыков, а гиподинамия ослабляет иммунитет. Специалист рекомендует семейные прогулки, подвижные игры и походы. Резюмируя, эксперт отметил, что осознанность родителей – главный ресурс для здоровья будущего поколения, ведь дети копируют не только гены, но и поведенческие сценарии взрослых. И последние жители и гостей Ханты-Мансийска приглашают на 12-й ягодно-грибной фестиваль.

0: Этот праздник дикоросов, традиции и новых открытий развернется 5 сентября на базе Музея природы и человека. Гостей ждут лектории, выставки и экскурсии по новым экотропам. Каждый сможет продегустировать дары югорской природы, поучаствовать в мастер-классах, посетить тематические площадки и приобрести необычные сувениры. Кроме того, в рамках осенней культурной программы работает выставка «Русская свадьба. Традиции и обряды». Здесь собраны старинные наряды, головные уборы и праздничная посуда из коллекции Государственного исторического музея. Доступны и другие экспозиции. Охота на смыслы, приуроченная к будущему 200-летию со дня рождения Льва Толстого и золота сарматов из Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Последняя посвящена уникальной коллекции артефактов кочевого народа, жившего в степях Евразии примерно 2500 лет назад. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
6: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
7: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Расширение газовой инфраструктуры Югры выходит на новый этап. Сегодня День знаний. В Ханты-Мансийске пройдет 12-й фестиваль дикоросов. Важный шаг в развитии инфраструктуры Югры. В Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча губернатора Руслана Кухарука с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Они обсудили реализацию программы социальной газификации автономного округа. На сегодняшний день с югорчанами уже заключено почти 6 тысяч договоров, 4 тысячи из них выполнены. Например, в 2025 году голубое топливо пришло в поселок Зеленоборск Советского района. А с сегодняшнего дня начнется организация подачи природного газа в Нефтеюганск. Сейчас компания «Газпром» завершает строительно-монтажные работы по межпоселковому газопроводу до границ Пытьяха, а регион обеспечивает связку с городскими сетями. В итоге доступ к ресурсу получат более 169 тысяч югорчан. Отдельное внимание надежности газоснабжения в крупных центрах. В планах до 2030 года техническое перевооружение ГРС-3БИС в Сургуте. Это позволит увеличить объемы подачи ресурса и подключить новых потребителей. Также стороны договорились проработать модернизацию ГРС-4 и поставки моторного топлива в отдаленные населенные пункты для социальных нужд. Сегодня в Югре отметят особый праздник – День знаний. Тысячи школьников вновь сядут за парты, и это событие станет по-настоящему ярким. Всего к 1 сентября югурские муниципалитеты подготовили более 400 торжественных мероприятий, составив отдельные программы. Так, в Ханты-Мансийске стартует всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга». В этом году его посвятили 225-летию со дня рождения автора знаменитого толкового словаря Владимира Даля. Прямо на улицах у прохожих будут проверять знания русского языка, тем, кто блеснет эрудицией, вручат памятные подарки. А жителей Когалыма приглашают на большую ярмарку внешкольного образования. Ребята смогут познакомиться с творческими и спортивными секциями и выбрать занятия по душе на весь предстоящий год. В Нефтеюганске школьники присоединятся к доброй акции «Самолетик будущего». В ее рамках старшие ученики заранее складывают бумажные заготовки и пишут напутственные слова для первоклассников. Тематическая неделя, посвященная формированию здоровых привычек у подрастающего поколения, стартовала в Югре. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения региона Алексей Молостов отмечает, что основы детского здоровья закладываются в семье через повседневный рацион и бытовые привычки. Дети невольно перенимают модель питания родителей, что часто ведет к ожирению, диабету и другим заболеваниям. В группе риска жирная пища, сладости, фастфуд. Врач предостерегает от досаливания блюд и напоминает о важности полноценного завтрака, который регулирует гормональный фон и предотвращает переедание. Отдельная проблема – курение родителей, делающие детей пассивными курильщиками, а также вейпы, вызывающие стойкое привыкание. Кроме того, чрезмерное увлечение гаджетами ведет к нарушению сна и социальных навыков, а гиподинамия ослабляет иммунитет. Специалист рекомендует семейные прогулки, подвижные игры и походы. Резюмируя, эксперт отметил, что осознанность родителей – главный ресурс для здоровья будущего поколения, ведь дети копируют не только гены, но и поведенческие сценарии взрослых. И последние жители и гостей Ханты-Мансийска приглашают на 12-й ягодно-грибной фестиваль. Этот праздник дикоросов, традиции и новых открытий развернется 5 сентября на базе Музея природы и человека. Гостей ждут лектории, выставки и экскурсии по новым экотропам. Каждый сможет продегустировать дары югорской природы, поучаствовать в мастер-классах, посетить тематические площадки и приобрести необычные сувениры. Кроме того, в рамках осенней культурной программы работает выставка «Русская свадьба. Традиции и обряды». Здесь собраны старинные наряды, головные уборы и праздничная посуда из коллекции Государственного исторического музея. Доступны и другие экспозиции. Охота на смыслы, приуроченная к будущему 200-летию со дня рождения Льва Толстого и золота сарматов из Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Последняя посвящена уникальной коллекции артефактов кочевого народа, жившего в степях Евразии примерно 2500 лет назад. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Дега выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь. Места ограничены.
5: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: почти 6 тысяч договоров, 4 тысячи из них выполнены. Например, в 2025 году голубое топливо пришло в поселок Зеленоборск Советского района. А с сегодняшнего дня начнется организация подачи природного газа в Нефтеюганск. Сейчас компания «Газпром» завершает строительно-монтажные работы по межпоселковому газопроводу до границ Пытьяха, а регион обеспечивает связку с городскими сетями. В итоге доступ к ресурсу получат более 169 тысяч югорчан. Отдельное внимание надежности газоснабжения в крупных центрах. В планах до 2030 года техническое перевооружение ГРС-3БИС в Сургуте. Это позволит увеличить объемы подачи ресурса и подключить новых потребителей. Также стороны договорились проработать модернизацию ГРС-4 и поставки моторного топлива в отдаленные населенные пункты для социальных нужд. Администрация Нягани отчиталась о промежуточных итогах программы по ликвидации аварийного жилфонда. С начала года жилищные условия улучшили 223 семьи, ранее проживавшие в 21 доме. Темпы реализации проекта превышают плановые показатели. На данный момент расселено на 6 объектов больше, чем предполагал график. Очередной этап программы завершился на днях. Ключи от новых квартир получили еще 47 семей. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и адресной программы рассчитаны до 2030 года. Власти отмечают, что комплексный подход к застройке 10-го микрорайона позволяет не только избавляться от ветхого фонда, но и системно обновлять городскую инфраструктуру. Тематическая неделя, посвященная формированию здоровых привычек у подрастающего поколения, стартовала в Югре. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения региона Алексей Молостов отмечает, что основы детского здоровья закладываются в семье через повседневный рацион и бытовые привычки. Дети невольно перенимают модель питания родителей, что часто ведет к ожирению, диабету и другим заболеваниям. В группе риска жирная пища, сладости, фастфуд. Врач предостерегает от досаливания блюд и напоминает о важности полноценного завтрака, который регулирует гормональный фон и предотвращает переедание. Отдельная проблема – курение родителей, делающие детей пассивными курильщиками, а также вейпы, вызывающие стойкое привыкание. Кроме того, чрезмерное увлечение гаджетами ведет к нарушению сна и социальных навыков, а гиподинамия ослабляет иммунитет. Специалист рекомендует семейные прогулки, подвижные игры и походы. Резюмируя, эксперт отметил, что осознанность родителей – главный ресурс для здоровья будущего поколения, ведь дети копируют не только гены, но и поведенческие сценарии взрослых. И последнее. Юных югорчан приглашают к участию в конкурсах по пожарной безопасности. Они организованы Всероссийским добровольным пожарным обществом при поддержке МЧС России. Мероприятия направлены на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование культуры безопасности и популяризацию профессии пожарного и спасателя. В новом сезоне стартует сразу несколько творческих конкурсов. Среди них «Неопалимая купина», «Человек доброй воли», «Знатоки истории пожарной охраны», а также электронная олимпиада по пожарной безопасности. Опасности. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Расширение газовой инфраструктуры Югры выходит на новый этап. Няга неускоренными темпами расселяет аварийный жилфонд. Юных югорчан приглашают поучаствовать в конкурсах, посвященных пожарной безопасности. Важный шаг в развитии инфраструктуры Югры. В Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча губернатора Руслана Кухарука с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Они обсудили реализацию программы социальной газификации автономного округа. На сегодняшний день с югорчанами уже заключено почти 6 тысяч договоров, 4 тысячи из них выполнены. Например, в 2025 году голубое топливо пришло в поселок Зеленоборск Советского района. А с сегодняшнего дня начнется организация подачи природного газа в Нефтеюганск. Сейчас компания «Газпром» завершает строительно-монтажные работы по межпоселковому газопроводу до границ Пытьяха, а регион обеспечивает связку с городскими сетями. В итоге доступ к ресурсу получат более 169 тысяч югорчан. Отдельное внимание – надежности газоснабжения в крупных центрах. В планах до 2030 года техническое перевооружение ГРС-3БИС в Сургуте. Это позволит увеличить объемы подачи ресурса и подключить новых потребителей. Также стороны договорились проработать модернизацию ГРС-4 и поставки моторного топлива в отдаленные населенные пункты для социальных нужд. Администрация Няга не отчиталась о промежуточных итогах программы по ликвидации аварийного жилфонда. С начала года жилищные условия улучшили 223 семьи, ранее проживавшие в 21 доме. Темпы реализации проекта превышают плановые показатели. На данный момент расселено на 6 объектов больше, чем предполагал график. Очередной этап программы завершился на днях. Ключи от новых квартир получили еще 47 семей. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и адресной программы, рассчитанной до 2030 года. Власти отмечают, что комплексный подход к застройке 10-го микрорайона позволяет не только избавляться от ветхого фонда, но и системно обновлять городскую инфраструктуру. Тематическая неделя, посвященная формированию здоровых привычек у подрастающего поколения, стартовала в Югре. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Департамента здравоохранения региона Алексей Молостов отмечает, что основы детского здоровья закладываются в семье через повседневный рацион и бытовые привычки. Дети невольно перенимают модель питания родителей, что часто ведет к ожирению, диабету и другим заболеваниям. В группе риска жирная пища, сладости, фастфуд. Врач предостерегает от досаливания блюд и напоминает о важности полноценного завтрака, который регулирует гормональный фон и предотвращает переедание. Отдельная проблема – курение родителей, делающие детей пассивными курильщиками, а также вейпы, вызывающие стойкое привыкание. Кроме того, чрезмерное увлечение гаджетами ведет к нарушению сна и социальных навыков, а гиподинамия ослабляет иммунитет. Специалист рекомендует семейные прогулки, подвижные игры и походы. Резюмируя, эксперт отметил, что осознанность родителей – главный ресурс для здоровья будущего поколения, ведь дети копируют не только гены, но и поведенческие сценарии взрослых. И последнее. Юных югорчан приглашают к участию в конкурсах по пожарной безопасности. Они организованы Всероссийским добровольным пожарным обществом при поддержке МЧС России. Мероприятия направлены на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование культуры безопасности и популяризацию профессии пожарного и спасателя. В новом сезоне стартует сразу несколько творческих конкурсов. Среди них «Неопалимая купина», «Человек доброй воли», «Знатоки истории пожарной охраны», а также «Электронная олимпиада по пожарной безопасности». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Сегодня за парты сядут более 220 тысяч юных югорчан, 20 тысяч из них впервые. Губернатор акцентировал внимание на развитии инфраструктуры. В округе активно вводятся в эксплуатацию новые и модернизированные школы, а в планах строительство еще 5 объектов, рассчитанных почти на 4 тысячи мест. Кроме того, свой путь к будущим профессиям начинают 17 тысяч первокурсников колледжей и вузов. Особые слова благодарности Руслан Кухарук адресовал педагогам, подчеркнув их ключевую роль в воспитании будущих профессионалов – инженеров, врачей и строителей, которые завтра будут определять развитие Югры. Глава региона пожелал учащимся, особенно выпускникам, ответственно подойти к выбору своего пути и успешно реализовать намеченные планы.
1: Дорогие ребята, родители и педагоги, желаю вам продуктивного и вдохновляющего учебного года. Новых открытий, побед и свершений. С праздником! С Днем Знаний!
0: Администрация Нягани отчиталась о промежуточных итогах программы по ликвидации аварийного жилфонда. С начала года жилищные условия улучшили 223 семьи, ранее проживавшие в 21 доме. Темпы реализации проекта превышают плановые показатели. На данный момент расселено на 6 объектов больше, чем предполагал график. Очередной этап программы завершился на днях. Ключи от новых квартир получили еще 47 семей. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и адресной программы, рассчитанной до 2030 года. Власти отмечают, что комплексный подход к застройке 10-го микрорайона позволяет не только избавляться от ветхого фонда, но и системно обновлять городскую инфраструктуру. Юных югорчан приглашают к участию в конкурсах по пожарной безопасности. Они организованы Всероссийским добровольным пожарным обществом при поддержке МЧС России. Мероприятия направлены на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование культуры безопасности и популяризацию профессии пожарного и спасателя. В новом сезоне стартует сразу несколько творческих конкурсов. Среди них «Неопалимая купина», «Человек доброй воли», «Знатоки истории пожарной охраны», а также «Электронная олимпиада по пожарной безопасности». И последнее. В приложении «Макс» появилась функция поддержки двух профилей. Теперь пользователи могут привязать второй номер телефона и переключаться между рабочим и личным аккаунтами без выхода из системы и повторного ввода пароля. Отмечу, обновленная версия приложения уже доступна для скачивания в магазине «Рустор» для устройств на базе Android. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
2: Реклама. «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
3: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
0: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Руслан Кухарук поздравил юных югорчан с Днем знаний. Нягань ускоренными темпами расселяет аварийный жилфонд. Пользователям приложения отечественного мессенджера Макса стала доступна новая функция. В Югре, как и по всей стране, стартовал новый образовательный сезон. Глава региона Руслан Кухарук обратился к жителям округа с поздравлением, отметив масштабность местной системы образования. Сегодня за парты сядут более 220 тысяч юных югорчан, 20 тысяч из них впервые. Губернатор акцентировал внимание на развитии инфраструктуры. В округе активно вводятся в эксплуатацию новые и модернизированные школы, а в планах строительство еще 5 объектов, рассчитанных почти на 4 тысячи мест. Кроме того, свой путь к будущим профессиям начинают 17 тысяч первокурсников колледжей и вузов. Особые слова благодарности Руслан Кухарук адресовал педагогам, подчеркнув их ключевую роль в воспитании будущих профессионалов – инженеров, врачей и строителей, которые завтра будут определять развитие Югры. Глава региона пожелал учащимся, особенно выпускникам, ответственно подойти к выбору своего пути и успешно реализовать намеченные планы.
2: Дорогие ребята, родители и педагоги, желаю вам продуктивного и вдохновляющего учебного года. Новых открытий, побед и свершений. С праздником! С Днем знаний!
1: Администрация Нягани отчиталась о промежуточных итогах программы по ликвидации аварийного жилфонда. С начала года жилищные условия улучшили 223 семьи, ранее проживавшие в 21 доме. Темпы реализации проекта превышают плановые показатели. На данный момент расселено на 6 объектов больше, чем предполагал график. Очередной этап программы завершился на днях. Ключи от новых квартир получили еще 47 семей. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и адресной программы, рассчитанной до 2030 года. Власти отмечают, что комплексный подход к застройке 10-го микрорайона позволяет не только избавляться от ветхого фонда, но и системно обновлять городскую инфраструктуру. Юных югорчан приглашают к участию в конкурсах по пожарной безопасности. Они организованы Всероссийским добровольным пожарным обществом при поддержке МЧС России. Мероприятия направлены на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование культуры безопасности и популяризацию профессии пожарного и спасателя. В новом сезоне стартует сразу несколько творческих конкурсов. Среди них «Неопалимая купина», «Человек доброй воли», «Знатоки истории пожарной охраны», а также «Электронная олимпиада по пожарной безопасности». И последнее. В приложении Макс появилась функция поддержки двух профилей. Теперь пользователи могут привязать второй номер телефона и переключаться между рабочим и личным аккаунтами без выхода из системы и повторного ввода пароля. Отмечу, обновленная версия приложения уже доступна для скачивания в магазине Рустор для устройств на базе Android. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: утро.
1: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Кружное радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухаруб поздравил юных югорчан с днем...
0: Главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухаруб поздравил юных югорчан с днем знаний. Очередная бригада югорских медиков...

0: курсников колледжей и вузов. Особые слова благодарности Руслан Кухарук адресовал педагогам, подчеркнув их ключевую роль в воспитании будущих профессионалов – инженеров, врачей и строителей, которые завтра будут определять развитие Югры. Глава региона пожелал учащимся, особенно выпускникам, ответственно подойти к выбору своего пути и успешно реализовать намеченные планы.
1: Дорогие ребята, родители и педагоги, желаю вам продуктивного и вдохновляющего учебного года. Новых открытий, побед и свершений. С праздником! С Днем Знаний!
0: Энергетики Ханты-Мансийска завершили проверку готовности избирательных участков к голосованию. Специалисты горэлектросетей провели комплексную ревизию оборудования от трансформаторных подстанций до систем автоматического резервного питания. Чтобы убедиться в надежности энергоснабжения, энергетики устроили стресс-тест для территориальной избирательной комиссии, сымитировали отключение электричества и отработали схему оперативного подключения мобильного генератора. Стоит отметить, что в дни выборов ресурсоснабжающая компания перейдет на усиленный режим работы. На дежурстве будут 8 аварийных бригад, укомплектованных всей необходимой техникой, чтобы любые неполадки устранялись максимально быстро. Всего же в Югре к приему избирателей готовы 728 участков. Два педиатра и анестезиолог-реаниматолог из Сургута и Ханты-Мансийска отправились в очередную командировку в Донецкую Народную Республику. Специалисты уже приступили к работе в медицинских учреждениях подшефной Макеевки. Необходимость в усилении именно детскими врачами была продиктована запросами жителей города. Прибывшие доктора будут вести прием в местных поликлиниках до 25 сентября. Особого внимания заслуживает опыт анестезиолога-реаниматолога Геннадия Муртазина, который будет трудиться в городской больнице номер 2. Для него этот визит на Донбасс стал уже третьим по счету. Врач признается, что к сложным вызовам его готовит постоянное обучение и профессиональная дисциплина, позволяющая сохранять хладнокровие в самых экстренных ситуациях. И последнее. В приложении Макс появилась функция поддержки двух профилей. Теперь пользователи могут привязать второй номер телефона и переключаться между рабочим и личным аккаунтами без выхода из системы и повторного ввода пароля. Отмечу, обновленная версия приложения уже доступна для скачивания в магазине Рустор для устройств на базе Android. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
2: Реклама. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
3: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора. Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора.
2: Радио «Югра». Реклама.
3: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в «Автолиге». Доставляет по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре дали старт новым социальным проектам ветеранов СВО. Очередная бригада югурских медиков прибыла в Донецкую Макеевку. Ханты-Мансийск готовится к кроссу нации. Первый модуль образовательной программы «Хорошее дело Югра» для ветеранов СВО и членов их семей завершился в Ханты-Мансийске. За 3 дня 30 участников разработали 10 социальных инициатив, от творческих проектов для детей до психологической поддержки военнослужащих. Среди авторов – супруги Олеси и Евгений Сабанцевы из Советского района. Олеся планирует создать доступную школу творчества для детей и проводить благотворительные концерты, а Евгений работает над системой реабилитации участников СВО с привлечением военных психологов, имеющих собственный боевой опыт. Теперь авторы проектов продолжат работу с экспертами онлайн. В ноябре инициативы представят экспертному жюри и партнерам программы. По итогам планируется запустить не

0: и отработали схему оперативного подключения мобильного генератора. Стоит отметить, что в дни выборов ресурсоснабжающая компания перейдет на усиленный режим работы. На дежурстве будут 8 аварийных бригад, укомплектованных всей необходимой техникой, чтобы любые неполадки устранялись максимально быстро. Всего же в Югре к приему избирателей готовы 728 участков. Два педиатра и анестезиолог-реаниматолог из Сургута и Ханты-Мансийска отправились в очередную командировку в Донецкую Народную Республику. Специалисты уже приступили к работе в медицинских учреждениях подшефной Макеевки. Необходимость в усилении именно детскими врачами была продиктована запросами жителей города. Прибывшие доктора будут вести прием в местных поликлиниках до 25 сентября. Особого внимания заслуживает опыт анестезиолога-реаниматолога Геннадия Муртазина, который будет трудиться в городской больнице номер 2. Для него этот визит на Донбасс стал уже третьим по счету. Врач признается, что к сложным вызовам его готовит постоянное обучение и профессиональная дисциплина, позволяющая сохранять хладнокровие в самых экстренных ситуациях. И последнее. Ханты-Мансийск присоединится ко Всероссийскому дню бега кросс-нации. Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко 12 сентября. Программа стартует в 9:30 с состязаний профессиональных спортсменов. В 10:30 начнется регистрация на общий забег, а в 11:45 участников ждут торжественное открытие и разминка. Старт на 1,5 километра дадут в 12:09. Отмечу, выйти на совместную дистанцию смогут все желающие. Медицинская справка любителям не потребуется. Подать заявку можно заранее через госуслуги или прямо на месте. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
2: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио Югра.

0: Реклама. Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
2: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре дали старт новым социальным проектам ветеранов СВО. Нефтеюганский район готовится к масштабной кампании по вакцинации от гриппа. В Ханты-Мансийске пройдет кросс нации. Первый модуль образовательной программы «Хорошее дело Югра» для ветеранов СВО и членов их семей завершился в Ханты-Мансийске. За три дня 30 участников разработали 10 социальных инициатив, от творческих проектов для детей до психологической поддержки военнослужащих. Среди авторов – супруги Олеся и Евгений Сабанцевы из Советского района. Олеся планирует создать доступную школу творчества для детей и проводить благотворительные концерты, а Евгений работает над системой реабилитации участников СВО с привлечением военных психологов, имеющих собственный боевой опыт. Теперь авторы проектов продолжат работу с экспертами онлайн. В ноябре инициативы представят экспертному жюри и партнерам программы. По итогам планируется запустить не менее 10 социальных проектов, которые помогут решать актуальные задачи и развивать югорские территории. Стоит отметить, что программа «Хорошее дело» уже доказала свою эффективность. Первый поток в прошлом году дал 24 социальных инициативы и 6 новых некоммерческих организаций. Проект был представлен президенту России Владимиру Путину и получил его поддержку. Нефтеюганская районная больница готовится к масштабной прививочной кампании против гриппа. Вакцинацию пройдут почти 20 тысяч взрослых и более 6,5 тысяч юных жителей муниципалитета. Это порядка 85% детского населения территории. Нынешняя кампания станет особенной. Впервые за долгие годы полностью обновлен состав вакцин. Поставка препаратов ожидается в первой декаде сентября. Речь идет о вакцине «Флю-М» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин. Небольшая задержка с выходом сентября. Речь идет о вакцине «Флю-М» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин. Небольшая задержка с выходом вакцин в гражданский оборот.

0: подъема, который традиционно стартует в ноябре. Нижневартовские полицейские раскрыли кражу товаров из автомобиля службы доставки маркетплейса. Ущерб составил около 65 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель, работавший грузчиком в компании. Как установили полицейские, он хорошо знал особенности перевозки товаров. Ночью мужчина воспользовался тем, что припаркованный у дома фургон оставили с незапертой задней дверью и забрал одну из коробок. Злоумышленник не знал, что внутри. В похищенной посылке оказались детские и женские вещи, а также микронаушник. Мужчина признался в содеянном и намеревался распорядиться товарами по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана подписка о невыезде. И последнее. Ханты-Мансийск присоединится ко Всероссийскому дню бега кросс-нации. Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко 12 сентября. Программа стартует в 9.30 с состязаний профессиональных спортсменов. В 10.30 начнется регистрация на общий забег, а в 11.45 участников ждут торжественное открытие и разминка. Старт на 1.5 километра дадут в 12.09. Отмечу, выйти на совместную дистанцию смогут все желающие. Медицинская справка любителям не потребуется. Подать заявку можно заранее через госуслуги или прямо на месте. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио Югра. Реклама.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
0: Радио.
6: Теплое море.

0: реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. День знаний в Югре под надежной защитой. Нефтеюганский район готовится к масштабной кампании по вакцинации от гриппа. ВХЛ представила документальный фильм о чемпионстве хоккейного клуба «Югра». Югурские школьники сегодня пошли на линейки в максимально безопасной обстановке. В преддверии 1 сентября эксперты тщательно проинспектировали свыше 300 учебных корпусов по всему округу, подтвердив их готовность к приему детей. Сейчас в городах и поселках региона работают совместные патрули. Росгвардия объединила усилия с МВД, ЧОПами и казаками, чтобы праздник прошел без происшествий. Самые масштабные мероприятия в крупнейших городах Югры, где безопасность усилена особенно тщательно. Впереди у сотрудников ведомства еще одна ответственная задача – охрана правопорядка на грядущих выборах, к которым они уже приступили в рабочем режиме, комментирует представитель управления Росгвардии по Югре Алексей Амельичкин.
2: Назначены группы контроля за оборотом оружия и частной охранной деятельностью. К местам проведения мероприятий будут приближены группы задержания вневедомственной охраны. Также установленной численности будет содержаться резерв от подразделения специального назначения. Создана группа контроля оперативного штаба, которая будет осуществлять свою деятельность в суточном режиме. Подразделение Росгвардии готово к выполнению задач по предназначению.
1: Нефтеюганская районная больница готовится к масштабной прививочной кампании против гриппа. Вакцинацию пройдут почти 20 тысяч взрослых и более 6,5 тысяч юных жителей муниципалитета. Это порядка 85% детского населения территории. Нынешняя кампания станет особенной. Впервые за долгие годы полностью обновлен состав вакцин. Поставка препаратов ожидается в первой декаде сентября. Речь идет о вакцине «Флю-М» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин. Небольшая задержка с выходом вакцин в гражданский оборот связана с полной сменой антигенного состава. Обычно в препараты включают штаммы прошлого сезона, но в этом году специалисты опередили события и заранее внесли те штаммы, которые будут циркулировать в новом эпидсезоне. Медики напоминают, что грипп – это не просто простуда, а острое вирусное заболевание, чреватое тяжелыми осложнениями – пневмонией, менингитом, поражением сердца и почек. Особую опасность он представляет для детей, пожилых людей и беременных. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Иммунитет формируется через 2-3 недели после прививки и сохраняется в течение года. Поэтому врачи рекомендуют успеть привиться до начала эпидподъема, который традиционно стартует в ноябре. Нижневартовские

0: И последнее. Всероссийская хоккейная лига выпустила документальный фильм под названием «Чемпионы России». Картина посвящена победе «Югры» над воскресенским «Химиком» в финальной серии прошлого сезона. В ленту вошли эксклюзивные интервью с игроками и тренерами, а также кадры, не попавшие в прямые трансляции. Напомню, уже завтра для болельщиков стартует новый хоккейный сезон. В первом матче на льду арены «Югра» Ханты-Мансийский клуб встретится с «Металлургом». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.

0: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Привет. Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
3: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удалите сообщение.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. День знаний в Югре под надежной защитой. В Лонгипасе завершается реконструкция двух общественных пространств. ВХЛ представила документальный фильм о чемпионстве хоккейного клуба «Югра». Югорские школьники сегодня пошли на линейки в максимально безопасной обстановке. В преддверии 1 сентября эксперты тщательно проинспектировали свыше 300 учебных корпусов по всему округу, подтвердив их готовность к приему детей. Сейчас в городах и поселках региона работают совместные патрули. Росгвардия объединила усилия с МВД, ЧОПами и казаками, чтобы праздник прошел без происшествий. Самые масштабные мероприятия в крупнейших городах Югры, где безопасность усилена особенно тщательно. Впереди у сотрудников ведомства еще одна ответственность. Задача – охрана правопорядка на грядущих выборах, к которой они уже приступили в рабочем режиме, комментирует представитель управления Росгвардии по Югре Алексей Амеличкин.
2: Назначены группы контроля за оборотом оружия и частной охранной деятельностью. К местам проведения мероприятий будут приближены группы задержания вневедомственной охраны. Также в установленной численности будет содержаться резерв от подразделения специального назначения. Создана группа контроля оперативного штаба, которая будет осуществлять свою деятельность в суточном режиме. Подразделение Росгвардии готово к выполнению задач по предназначению.
1: Лонгипас преображается. В городе завершается обновление двух знаковых скверов. В 6-м микрорайоне близится к финалу реконструкция территории у памятника капля нефти. Масштаб работ впечатляет. На площади в 7000 квадратных метров укладывают асфальт, разбивают газоны и готовят место для установки современной электронной доски почета. Также появятся новые фонари и малые архитектурные формы. Параллельно преображается и 7-й микрорайон. В сквере Колокол основные работы уже позади. Здесь уложена брусчатка, смонтировано освещение и высажены растения. Главным украшением обновленного пространства стала трогательная композиция «Журавли». Стоит отметить, что оба объекта – часть большой программы по созданию комфортной городской среды, призваны сделать Лонгипас еще более привлекательным для жизни. Совсем скоро югорчане напишут всероссийский спортивный диктант. Акция пройдет 4 октября во всех регионах страны и объединит более 300 тысяч участников. Проверить свои знания можно будет как очно на специальных площадках, так и в онлайн-формате. В программу вошли вопросы об истории олимпийского движения, легендарных победах, спортивных дисциплинах и биографиях атлетов. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции. Организаторы также предлагают заранее посмотреть обучающие видеолекции. И последнее. Всероссийская хоккейная лига выпустила документальный фильм под названием «Чемпионы России». Картина посвящена победе Югры над Воскресенским «Химиком» в финальной серии прошлого сезона. В ленту вошли эксклюзивные интервью с игроками и тренерами, а также кадры, не попавшие в прямые трансляции. Напомню, уже завтра для болельщиков стартует новый хоккейный сезон. В первом матче на льду арены Югра ханты-мансийский клуб встретится с «Металлургом». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet,

0: Политическая реклама.
1: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио «Югра». Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорский физико-математический лицей-интернат начинает учебный год в новом здании. В Лангепасе завершается реконструкция двух общественных пространств. Югорчан приглашают на всероссийский спортивный диктант. Более 16 тысяч школьников сегодня сели за парты в Ханты-Мансийске, но среди всех линеек 1 сентября одна получилась по-настоящему особенной. Югорский физико-математический лицей-интернат впервые начинает учебный год в новом здании. Для учреждения это не просто переезд, а следующая глава в истории. Ранее здесь получали знания только ребята 10-11 классов. Сейчас порог входа снизился до параллели 7 класса. При этом внутри корпуса не совсем школа. Трансформируемые аудитории, зоны для современной работы, работа и 6 передовых лабораторий, оснащенных инновационным оборудованием. Здесь ученик получает не просто аттестат, а профессию задолго до того, как большинство его ровесников вообще решат, кем хотят стать. Комментирует заместитель губернатора Югры, директор департамента информтехнологий и цифрового развития Павел Цыпорин.
2: В связи с вводом нового здания, увеличением числа мест, если раньше было это чуть более 100 мест, то теперь это больше 350 мест, мы получим еще большее количество умных детей, которые поступят в ведущие вузы страны, вернутся к нам с новыми знаниями и будут работать на благо Югры и на благо России.
1: Попасть в лицей в Ханты-Мансийске непросто. Отбор строгий. Учитываются успехи в олимпиадах, конкурсах, достижения по математике, физике и информатике. При поступлении ребят из других городов Югры работает общежитие. Госавтоинспекция Югры вновь фиксирует грубые нарушения дорожных правил с серьезными последствиями. За последние сутки на югорских трассах зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека. Одна из аварий случилась накануне в Нефтеюганске. Пенсионер за рулем Рено не убедился в безопасности обгона и допустил столкновение с другой иномаркой. В результате виновник происшествия получил травмы. Также сотрудники ГИБДД задержали 9 водителей с признаками опьянения. Еще 88 привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и около 40 за нарушение правил перевозки детей. Лангепас преображается. В городе завершается обновление 2 знаковых скверов. В 6-м микрорайоне близится к финалу реконструкция территории у памятника капля нефти. Масштаб работ впечатляет. На площади в 7000 квадратных метров укладывают асфальт, разбивают газоны и готовят место для установки современной электронной доски почета. Также появятся новые фонари и малые архитектурные формы. Параллельно преображается и 7-й микрорайон. В сквере Колокол основные работы уже позади. Здесь уложена брусчатка, смонтировано освещение и высажены растения. Главным украшением обновленного пространства стала трогательная композиция «Журавли». Стоит отметить, что оба объекта – часть большой программы по созданию комфортной городской среды, призваны сделать Лангепас еще более привлекательным для жизни. И последнее. Совсем скоро югорчане напишут всероссийский спортивный диктант. Акция пройдет 4 октября во всех регионах страны и объединит более 300 тысяч участников. Проверить свои знания можно будет как очно на специальных площадках, так и в онлайн-формате. В программу вошли вопросы об истории олимпийского движения, легендарных победах, спортивных дисциплинах и биографиях атлетов. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции. Организаторы также предлагают заранее посмотреть обучающие видеолекции. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ, за Югру, за Россию, за ЛДПР.
2: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
3: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Егорский физико-математический лицей-интернат начинает учебный год в новом здании. «Нягань» направила на СВО крупную партию помощи. Егорский студент стал призером международного музыкального фестиваля. Более 16 тысяч школьников сегодня сели за парты в Ханты-Мансийске. Но среди всех линеек 1 сентября одна получилась по-настоящему особенной. Егорский физико-математический лицей-интернат впервые начинает учебный год в новом здании. Для учреждения это не просто переезд, а следующая глава в истории. Ранее здесь получали знания только ребята 10-11 классов. Сейчас порог входа снизился до параллели 7 класса. При этом внутри корпуса не совсем школа. Трансформируемые аудитории, зоны для современной работы, работа и 6 передовых лабораторий, оснащенных инновационным оборудованием. Здесь ученик получает не просто аттестат, а профессию задолго до того, как большинство его ровесников вообще решат, кем хотят стать. Комментирует заместитель губернатора Югры, директор департамента информтехнологий и цифрового развития Павел Цыпорин.
2: В связи с вводом нового здания, увеличением числа мест, если раньше было это чуть более 100 мест, то теперь это больше 350 мест, мы получим еще большее количество умных детей, которые поступят в ведущие вузы страны, вернутся к нам с новыми знаниями и будут работать на благо Югры и на благо России.
1: Попасть в лицей в Ханты-Мансийске непросто. Отбор строгий. Учитываются успехи в олимпиадах, конкурсах, достижения по математике, физике и информатике. При поступлении ребят из других городов Югры работает общежитие. Госавтоинспекция Югры вновь фиксирует грубые нарушения дорожных правил с серьезными последствиями. За последние сутки на югорских трассах зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека. Одна из аварий случилась накануне в Нефтеюганске. Пенсионер за рулем Рено не убедился в безопасности обгона и допустил столкновение с другой иномаркой. В результате виновник происшествия получил травмы. Также сотрудники ГИБДД задержали 9 водителей с признаками опьянения. Еще 88 привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и около 40 за нарушение правил перевозки детей. Новую, уже 6-ю партию гуманитарной помощи направили в зону спецоперации из Нягани. Совместными усилиями горожане, волонтеры и трудовые коллективы собрали 172 индивидуальные посылки и 25 коробок с вещами первой необходимости. Помимо этого на фронт ушли 3 внедорожника, а также мотоцикл от жителей Октябрьского района. Весомый вклад вносит и благотворительный фонд бойцам Югры, защитникам Отечества, отрабатывая конкретные заявки самих военнослужащих. Бойцы получают тепловизоры, квадрокоптеры, дизельные генераторы, шансовые инструменты и строительные материалы. Весь груз направляется в пункты выдачи в Макеевке и Старобельске. Стоит добавить, что уже полным ходом идет подготовка к следующей отправке. И последняя «Югра» звучит на международной сцене. Студент Центра искусств для одаренных детей Севера Даниил Пискунов завоевал специальный приз на 13-м российско-сербском фестивале «Кустендорф Классик» в Сербии. Его игру на английском рожке жюри назвало самой перспективной среди исполнителей на деревянных духовых инструментах. К слову, от «Югры» выступали также пианистка Элина Сагадеева и флейтистка Анастасия Корнишина. Обе получили дипломы участников. Отмечу, фестиваль «Кустендорф Классик» организовали при поддержке программы «Родные города» компании «Газпромнефть». Для молодых исполнителей он становится важным шагом в большой профессиональный мир. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
3: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: мама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Роллы на стол. Настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Когалыме торжественно открыли новую современную школу. Нягань направила на СВО крупную партию помощи. Югорский студент стал призером международного музыкального фестиваля. Большое событие ознаменовало День знаний в Когалыме. При участии губернатора Югры Руслана Кохорука в городе открыли школу имени выдающегося нефтяника Валерия Графера. Для ребят это не просто современное здание, а настоящая образовательная экосистема, оснащенная естественно-научными лабораториями, классами робототехники, цифровыми мастерскими, спортивными залами и бассейном. При поддержке компании «Лукойл» были созданы профильные классы и тематические пространства, чтобы каждый ученик мог раскрыть свой потенциал и найти свой путь в мире знаний. Кроме того, на базе образовательного центра филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета торжественно открыли военный учебный центр. Это вторая такая организация в Югре. Первая работает в Югорском госуниверситете. Теперь студенты смогут пройти подготовку по программам сержантов запаса, не отрываясь от учебы. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кохорук, развитие инфраструктуры в регионе идет полным ходом. В июне завершилось строительство нового здания Югорского физико-математического лицея. Свои двери также распахнули обновленные Варьоганская и Березовская средние школы, а также Югорский политехнический колледж. Кроме того, до конца года планируется ввод еще 3 школ и общежития Когалымского политехнического колледжа на 100 мест. А рядом со школой номер 5 появился новый сквер площадью в 1 гектар. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на участке обустроили детские площадки, спортивную зону с уличными тренажерами. В Сургуте бригада скорой помощи спасла 3-летнюю девочку. Оперативно отреагировав на вызов, 19 августа в экстренную службу поступил звонок. Малышка упала с высоты. Уже через 4 минуты медики были на месте. Девочка находилась в сознании, но жаловалась на боли в голове, груди и животе. Доктора сразу взялись за дело. Зафиксировали шейный отдел, уложили ребенка на носилки, сняли ЭКГ и постоянно следили за жизненно важными показателями. Учитывая риски скрытых травм, медики отвезли маленькую пациентку в Сургут клиническую травматологическую больницу для детального обследования. Сейчас здоровье юной югорчанки ничего не угрожает, она уже дома. Новую, уже 6-ю партию гуманитарной помощи направили в зону спецоперации из Нягани. Совместными усилиями горожане, волонтеры и трудовые коллективы собрали 172 индивидуальные посылки и 25 коробок с вещами первой необходимости. Помимо этого, на фронт ушли 3 внедорожника, а также мотоцикл от жителей Октябрьского района. Весомый вклад вносит и благотворительный фонд бойцам Югры, защитникам Отечества, отрабатывая конкретные заявки самих военнослужащих. Бойцы получают тепловизоры, квадрокоптеры, дизельные генераторы, шансовые инструменты и строительные материалы. Весь груз направляется в пункты выдачи в Макеевке и Старобельске. Стоит добавить, что уже полным ходом идет подготовка к следующей отправке. И последняя «Югра» звучит на международной сцене. Студент Центра искусств для одаренных детей Севера Даниил Пискунов завоевал специальный приз на 13-м российско-сербском фестивале «Кустендорф Классик» в Сербии. Его игру на английском рожке жюри назвало самой перспективной среди исполнителей на деревянных духовых инструментах. К слову, от «Югры» выступали также пианистка Элина Сагадеева и флейтистка Анастасия Корнишина. Обе получили дипломы участников. Отмечу, фестиваль «Кустендорф Классик» организовали при поддержке программы «Родные города» компании «Газпромнефть». Для молодых исполнителей он становится важным шагом в большой профессиональный мир. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Есть люди, которым верят за дела. Борис Хохряков из таких. Прошел путь от помощника-бурильщика до председателя Думы Югры. Всегда отвечает за результат. 18, 19 и 20 сентября выборы депутатов Думы Югры. Поддержим Бориса Хохрякова. Наш депутат, наша Югра.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
6: Лайк.
5: Общение.
6: Лайк.
5: Знания.
6: Лайк.
5: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Когалыме торжественно открыли новую современную школу. Полиция Нижневартовска помогла юным жителям подготовиться к учебному году. Югорский всадник завоевал золото спартакиады народов России. Большое событие ознаменовало День знаний в Когалыме. При участии губернатора Югры Руслана Кохорука в городе открыли школу имени выдающегося нефтяника Валерия Грайфера. Для ребят это не просто современное здание, а настоящая образовательная экосистема, оснащенная естественно-научными лабораториями, классами робототехники, цифровыми мастерскими, спортивными залами и бассейном. При поддержке компании «Лукойл» были созданы профильные классы и тематические пространства, чтобы каждый ученик мог раскрыть свой потенциал и найти свой путь в мире знаний. Кроме того, на базе образовательного центра филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета торжественно открыли военный учебный центр. Это вторая такая организация в Югре. Первая работает в Югорском госуниверситете. Теперь студенты смогут пройти подготовку по программам сержантов запаса, не отрываясь от учебы. Как отметил в своих соцсетях Руслан Кохорук, развитие инфраструктуры в регионе идет полным ходом. В июне завершилось строительство нового здания Югорского физико-математического лицея. Свои двери также распахнули обновленные Варьоганская и Березовская средние школы, а также Югорский политехнический колледж. Кроме того, до конца года планируется ввод еще 3 школ и общежития Когалымского политехнического колледжа на 100 мест. А рядом со школой номер 5 появился новый сквер площадью в 1 гектар. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на участке обустроили детские площадки, спортивную зону с уличными тренажерами. В Сургуте бригада скорой помощи спасла 3-летнюю девочку. Оперативно отреагировав на вызов, 19 августа в экстренную службу поступил звонок. Малышка упала с высоты. Уже через 4 минуты медики были на месте. Девочка находилась в сознании, но жаловалась на боли в голове, груди и животе. Доктора сразу взялись за дело. Зафиксировали шейный отдел, уложили ребенка на носилки, сняли ЭКГ и постоянно следили за жизненно важными показателями. Учитывая риски скрытых травм, медики отвезли маленькую пациентку в Сургут клиническую травматологическую больницу для детального обследования. Сейчас здоровье юной югорчанки ничего не угрожает, она уже дома. Полиция Нижневартовска не просто следит за порядком, а еще помогает детям готовиться к учебному году. В рамках акции «Собери ребенка в школу» сотрудники отдела по делам несовершеннолетних навещают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Предварительно правоохранитель сверяют списки с данными школы и органов опеки, смотрят, как часто юный житель пропускает уроки и стараются понять реальную картину. А живое общение позволяет заметить то, что не отразится в отчетах, и это работает. Ребята учатся доверять людям в погонах, комментирует представитель УМВД России по Югре в Нижневартовске.
2: Для ребенка это неожиданность, и им приятно, конечно, и на душе становится, как бы, знаете, как хорошо, светло и радостно, что кому-то сделали доброе дело, и ребенок с радостью потом пойдет и скажет: а вот мне сотрудники полиции вот это вот подарили. Мы также делаем же, у нас полицейский Дед Мороз проходит акция, и то же самое делаем, также выбираем семьи.
1: И последнее. Югра празднует победу в конном спорте. На спартакиаде народов России в Казани югорский всадник Богдан Васьковский в паре с конем Кондором стал лучшим в конкуре. Среди 11 сильнейших пар именно эта команда завоевала золото. Спортсмен уверенно прошел маршрут с препятствиями высотой до 150 сантиметров и показал лучший результат – 71 секунда. Точность, скорость и полное взаимопонимание с конем сделали свое дело. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Каждый день. Утром и вечером.
3: В жару и холод.
4: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода.
6: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалите». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
9: Национальные проекты России. 0+.
10: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши-мастер. Все получится.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Когалыме открыли военно-учебный центр при филиале Пермского политеха. Нягань направила на СВО крупную партию гуманитарной помощи. Югорский всадник завоевал золото спартакиады народов России. Когалым становится еще одной точкой притяжения для молодежи и площадкой для важных образовательных возможностей. Сегодня здесь начал работу военно-учебный центр при филиале Пермского политеха. Второй в Югре после центра при Югорском госуниверситете в Ханты-Мансийске. Теперь студенты смогут получать военную специальность без отрыва от основной учебы. Здесь будут готовить сержантов сухопутных войск по двухлетней программе. Для ребят это шанс совместить гражданское образование и военную подготовку. На открытии с напутствием курсантам обратился губернатор Югры Руслан Кухарук. Он подчеркнул, что в это непростое время готовность защищать родину – выбор настоящих патриотов и ответственных граждан. Параллельно в Когалыме продолжают развивать городскую среду. В третьем микрорайоне открылся новый сквер площадью 10 тысяч квадратных метров с детскими площадками и спортивными зонами. Его построили благодаря победе во всероссийском конкурсе по выбору общественных территорий. Еще один важный объект – общежитие кампусного типа для политехнического колледжа. Его начали строить еще в 2019 году. Сейчас работы ведет уже четвертый подрядчик. По словам замдиректора управления капитального строительства Югры Артема Манушкова, в общежитии на 100 мест будут отдельные номера 1, 2 и 3 комнатные, а также общественные пространства, зоны отдыха, спортивные площадки, комнаты для йоги и шахмат. Сдать объект планируют уже в ноябре. Два педиатра и анестезиолог-реаниматолог из Сургута и Ханты-Мансийска отправились в очередную командировку в Донецкую Народную Республику. Специалисты уже приступили к работе в медицинских учреждениях подшефной Макеевки. Необходимость в усилении именно детскими врачами была продиктована запросами жителей города. Прибывшие доктора будут вести прием в местных поликлиниках до 25 сентября. Особого внимания заслуживает опыт анестезиолога-реаниматолога Геннадия Муртазина, который будет трудиться в городской больнице номер 2. Для него этот визит на Донбасс стал уже третьим по счету. Врач признается, что к сложным вызовам его готовят постоянное обучение и профессиональная дисциплина, позволяющая сохранять хладнокровие в самых экстренных ситуациях. Новую, уже шестую партию гуманитарной помощи направили в зону спецоперации из Нягани. Совместными усилиями горожане, волонтеры и трудовые коллективы собрали 172 индивидуальные посылки и 25 коробок с вещами первой необходимости. Помимо этого, на фронт ушли 3 внедорожника, а также мотоцикл от жителей Октябрьского района. Весомый вклад вносит и благотворительный фонд бойцам Югры, защитникам Отечества, отрабатывая конкретные заявки самих военнослужащих. Бойцы получают тепловизоры, квадрокоптеры, дизельные генераторы, шансовые инструменты, строительные материалы. Весь груз направляется в пункты выдачи в Макеевке и Старобельске. Стоит добавить, что уже полным ходом идет подготовка к следующей отправке. И последнее. Югра празднует победу в конном спорте. На спартакиаде народов России в Казани югорский всадник Богдан Васьковский в паре с конем Кондором стал лучшим в конкуре. Среди 11 сильнейших пар именно эта команда завоевала золото. Спортсмен уверенно прошел маршрут с препятствиями высотой до 150 сантиметров и показал лучший результат – 71 секунда. Точность, скорость и полное взаимопонимание с конем сделали свое дело. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна, едешь домой. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
8: Радио Югра.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». Кило 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.

0: радио Югра.
1: Реклама. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

внешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Подъем. Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра. Главная музыка.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра».
1: Я ничего о тебе не знал, всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство